0: Es la hora 2. 23 minutos.
1: Вы хотите мир и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройка.